0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петр Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с XVIII века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», — сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медзилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
0: Тема дня.
1: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

0: на 53 евро больше. Такой рост уже не мог угнаться. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочеш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Демитры и его товарищей по команде Ярославского «Локомотива», погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитри. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского «Локомотива» прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского «Локомотива» чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов, новобранцы и старожилы, все стали командой хоккейного братства, небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября с самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября навечно неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Пауле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельной Словацкой республике был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Они с меня ведели в подстате, что та НХЛ, ибо мы ведели, что экзистует, а что там играют наилучшие игроки света.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о ее существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Эти генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петр Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитрий в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрием. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже в конце своей карьеры Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Димитрия, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вокоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Димитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Димитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Димитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмоционнейшее, как мы выиграли мастера света, или просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощения, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Димитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Димитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Димитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Димитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Димитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злашная удалость, которая одограла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ano, jeden z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť tu takmer 2000 hrobov.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовия жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойманна. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний.

0: экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что ФИЦ в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с XVIII века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», – сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
1: Тема дня.
0: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор Департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснила

0: Анхраб. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Димитры и его товарищей по команде Ярославского Локомотива, погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Димитры. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского Локомотива прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского Локомотива чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий Локомотива Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов. Новобранцы и старожилы. Все стали командой хоккейного братства. Небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября с самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября на вечный неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельной Словацкой республике был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Они сме не вedeli podstate čo tá NHL, iba sme vedeli, že existuje a že tam hrajú najlepší hráči sveta.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования NHL. Просто знали о её существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Предыдущие генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Дмитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Димитрия, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вокоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Димитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Димитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Димитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмоционнейшее, как мы выиграли мастера света, или просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощания, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Димитра и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Димитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они и выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Димитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Димитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Димитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.
4: Долинами цвета узка, неклюдна песня.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злая удалость, которая произошла в 2017 году.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ano, jeden z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť tu takmer 2000 hrobov.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробия от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последние евреи Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовья жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение

0: Всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение, сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
1: Тема дня.
0: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор Департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Демитры и его товарищей по команде Ярославского Локомотива, погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
2: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитри. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского Локомотива прошло уже 15 лет.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского «Локомотива» чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов. Новобранцы и старожилы. Все стали командой хоккейного братства. Небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября с самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Крастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября навечно неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельной Словацкой республике был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Они с меня вёдели в подстате, что та НХЛ, ибо мы вёдели, что экзистует, а что там играют наилучшие игроки света.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о ее существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Эти генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Димитра, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вакоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Димитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Димитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Димитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмотивнейшее, как мы выиграли мастера света, либо просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощения, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Димитра и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Димитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они и выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Димитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Димитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Димитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.
4: Долинами цеста узка, неклюдна песня. Не хочу устать.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злашная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из этих протагонистов был Йозеф Нойман. Тут мате возможность видеть тут такме 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последние евреи Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о тен цинторин старали.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовы жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражения со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петр Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с 18 века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», — сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
0: Тема дня.
1: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро.

0: статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Демитры и его товарищей по команде Ярославского «Локомотива», погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитры. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского «Локомотива» прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского «Локомотива» чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов. Новобранцы и старожилы. Все стали командой хоккейного братства. Небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября, с самого утра в Ярославле, проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября навечно неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельность Словацкой Республики был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Ani sme nevedeli v podstate, čo tá NHL je, iba sme vedeli, že existuje a že tam hrajú najlepší hráči sveta.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о её существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Предыдущие генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали в возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды NHL Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в то время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут-клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при ледовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы прорешающий гол Демитры, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вакоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Демитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Демитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Демитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмоциональнее, как мы выиграли мастера света, или просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощания, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Демитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Демитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они и выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Демитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Демитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Демитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злачная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из их протагонистов был Йозеф Нойман. Тут мате возможность видеть тут такме 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последние евреи Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о тен цинторин старали.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцы жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойманна. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий, бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги 7-го тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир 8-й тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на 6 языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетия существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии и, в частности, комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Ладислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь

0: внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии 20 века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия International.
0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
0: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинце» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина радио Словакии.

0: International.
1: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны, к северо-востоку от административного центра Банская Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Первые письменные сменки о минеральных променях в Брусне показывают с року 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
1: Золотое обдобие купелов настало в року 1884.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Розенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловые Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: По войне были купели во вельми злом техническом стане. Ситуацию еще сгоршил пожар в року 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благущякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все пять источников.
1: Это Людвиг, Павла, Нюмбьер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Нюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой маркой «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Облагушьякова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и Индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Облагушьякова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные. Например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство СПА-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Облагушьякова поделилась с нами планами на будущее.
4: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПЛ Бокс 55, 817 55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
5: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна Амичина, недалеко от Банской Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
2: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гагерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
2: Я была певицей, актрисой и любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
2: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гагерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
2: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
2: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гагеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
2: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Есенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Есенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Есенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Есенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги седьмого тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир восьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Гегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечей. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на шести языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетие существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии и, в частности, комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии XX века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце.

0: Победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой. Ждите от нас бандероль с сувенирами.
1: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинце» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны к северо-востоку от административного центра Банская Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду

0: начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Первые письменные зменки о минеральных промениях в Брусне похожают с року 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
1: Золотое обдобие купелов настало в року 1884.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Розенауэр, строитель и проектировщик из Банско-Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые, благодаря наличию электрического освещения и водопровода, были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: По войне были купели во очень злом техническом стане. Ситуацию еще сгоршил пожар в году 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благущякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все 5 источников.
1: Это Людвиг, Павла, Дюмбер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой маркой «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и Индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные, например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство СПА-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
1: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун «Каракала СПА».
4: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна-Амичина, недалеко от Банской Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
5: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гагерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
5: Я была певицей, актрисой и любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
5: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гагерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
5: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
5: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гагеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
5: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Ясенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Ясенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Ясенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Ясенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдулла Рут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги седьмого тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир восьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на 6 языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетия существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии, и в частности комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии XX века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
1: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видиек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинце» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны к северо-востоку от административного центра Банская Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Первые письменные сменки о минеральных пременях в Брусне похожают с року 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
1: Золотое обдобие купелов настало в року 1884.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Розенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: По войне были купели во вельми злом техническом стане. Ситуацию еще сгоршил пожар в року 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благущякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все 5 источников.
1: Это Людвиг Павла Дюмбьер Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой марке и «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и Индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные. Например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство СПА-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
4: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
5: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцог по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна-Амичина, недалеко от Банска-Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
6: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гегерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
6: Я была певицей, актрисой и любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
6: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гегерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
6: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
6: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гегеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
6: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Ясенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Ясенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Ясенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Ясенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдулла Рут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
5: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги 7-го тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир 8-й тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Гегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на 6 языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетие существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Манро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии и, в частности, комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии XX века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
1: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видиек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинце» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Первые письменные зменки о минеральных пременях в Брусне похожают с року 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
1: Золотое обдобие купелов настало в року 1884.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Розенауэр, строитель и проектировщик из Банско-Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: По войне были купели во очень злом техническом стане. Ситуацию еще сгоршил пожар в году 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благушьякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все 5 источников.
1: Это Людвиг, Павла, Дюмбер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и 3 других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курорте.

0: животном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети под торговой маркой «Бруснянка». С 2020 года у курорта Брусно новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Облагушьякова.
1: Доставали мы перед 3 годами.
2: 3 года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и Индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта Брусно, безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Облагушьякова.
2: 3 раза в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные, например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте Брусно. В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта Брусно? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство спа-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомир Облагушьякова поделилась с нами планами на будущее.
1: Каждым годом садоставаем допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт Брусно впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун «Каракалла СПА».
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио «Регина» Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна-Амичина, недалеко от Банска-Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
4: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гегерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
4: Я была певицей, актрисой, любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
4: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гегерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
4: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала пятый вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
4: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гегеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
4: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Есенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Есенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Есенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Есенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.